дня. Ты очень интел. А он горин. В терсе есть сач. А там ралчин. Самай мэрэдону. Бикет лэбэдэн кон.